Посещайте наш сайт sbs.com.au/russian, ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события. Все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese.
1: Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.